над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: d'avant-train.
1: Merci

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Кафе Клубен. Название крошечного островка «Кафе Клубен» можно перевести как «кофейный клуб». Из-за этого легко подумать, что находится он где-нибудь посреди Индийского океана и выглядит как тропический рай. На самом же деле, «Кафе Клубен» — остров Северный, и до 96 года вообще считался самым северным островом на Земле. Он находится меньше, чем в километре от Северного полюса, и выглядит, конечно, соответственно. Остров представляет собой узкую полоску суши длиной около 700 метров. Первым эту крошечную

0: Часть Земли в 1900 году обнаружил американский полярник Роберт Пири. В те времена считалось, что самый близкий к Северному полюсу остров – это Гренландия. Обнаружив новый островок, Пири опроверг это утверждение. И только. Даже название обнаруженной суши исследователь не дал. Имя «Северный клочок Земли» обрел лишь спустя 21 год, когда на островок высадился первый человек. Это был датчанин Лауге Кох. Недолго думая, мореплаватель назвал остров в честь любимого кафе в геологическом музее родного Копенгагена. Конечно, в условиях крайнего севера, да еще и на такой крошечной территории, жить нельзя. Поэтому население острова с момента его открытия так и осталось неизменным – 0 человек. Тем не менее, кафе-клубину все же есть чем похвалиться. На нем есть очень древнее пресноводное озеро. В 1996 году был открыт еще один, более близкий к полюсу островок, из-за чего кафе-клубин потерял звание самого северного на Земле. А вот то самое ледниковое озеро, расположенное на нем, признано как раз самым северным пресноводным водоемом.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос.

0: Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Экстремальное глажение. Экстремальный спорт любят многие из тех, кто достиг в жизни всех мыслимых и немыслимых высот и стремится получить новые ощущения. Экстремалы по всему миру придумывают все более изощренные способы получить адреналин. Скалолазание, серфинг на гигантских волнах, полеты без парашюта – все это пройденный этап. Новый, весьма нестандартный вид экстрима в 1997 году изобрел британец Фил Шоу из города Лидс. Мужчина работал на трикотажной фабрике и был фанатом скалолазания. Однажды он вернулся уставший с работы домой, где его ждала куча неглаженного белья. А гораздо больше ему хотелось заняться скалолазанием.

0: лазанием. Но белье лежало уже несколько дней, и дальше глажку было откладывать нельзя. Тогда Фил решил совместить два вида деятельности в новый вид спорта – экстремальное глажение. Через 2 года он отправился в международное турне с целью продвижения своих идей. Остановки включали Соединенные Штаты, Фиджи, Новую Зеландию, Австралию и ЮАР. Как ни странно, Филу Шоу удалось увлечь своим изобретением очень многих людей. Со временем экстремальное глажение расширило рамки. Любители начали гладить белье не только на горных вершинах, но и под водой, сидя на велосипеде, катаясь на лыжах или сноуборде, совершая полет на дельтаплане или прыжок с парашютом. Чем интереснее условия глажки, тем привлекательнее соревнования, считают спортсмены-экстремалы.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман.
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, Ансу и Пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Круассан. Один из кулинарных символов Франции, круассан представляет собой небольшое хлебобулочное изделие в форме полумесяца из слоеного или дрожжевого теста. Название этой изогнутой булочки как раз и означает в переводе с французского «полумесяц». Несмотря на то, что в наши дни круассан ассоциируется прежде всего с французской кухней, придумали его не французы. Похожая по форме и способу приготовления выпечка существовала в Европе еще в Средние века. Первый предок круассана появился в 13 веке в Австрии и носил имя Кипферль. Правда, по одной из легенд, его изобрели лишь в 1683 году, чтобы отпраздновать освобождение Вены от турецкой блокады. Необычная форма кулинарного изделия якобы должна была символизировать полумесяц, изображенный на турецком флаге. Когда бы на самом деле не появился прообраз круассана, во Францию он попал лишь в 19 веке. Австрийский офицер артиллерии Август Занг решил сменить сферу деятельности и открыл в Париже на улице Ришелье венскую булочную, ставшую чрезвычайно популярной. Там, среди прочих блюд, выпекались и необычные булочки в форме полумесяца, получившие знакомое в наши дни всем и каждому название круассаны. Постепенно они стали известны во всем мире. И сегодня практически каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал эту традиционную французскую выпечку.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

«Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. Из-за высокой плотности населения температура в городе всегда выше средней на 10 градусов, а главный столичный зоопарк Уэна ежегодно закрывают на 2 месяца, чтобы дать животным отдохнуть от людей. Здесь каждый год происходит порядка 150 землетрясений различной силы, то есть практически ежедневно. Но в то же время Токио – один из самых сейсмически безопасных городов в стране. Высокая плотность населения диктует свои правила в жизни. В Токио, пожалуй, как нигде в мире уважают права других. Здесь, в общественном транспорте, не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в позе лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного.

0: И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
1: Мегаполисы мира. На радио.

Мелодия. Радио Мелодия.

0: Reklama na Radio Melodija. Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Ar paldies karti, konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši, bonduēle 340 vai 400 gramu 99 €. Maksima.
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Улицы мира» на радио «Мелодия». Фундаменто Сан-Маура. В 7 километрах от Венеции находится один из самых живописных уголков Италии – остров Бурано. А на нем самая красочная улица Фундаменто Сан-Маура со множеством мастерских по производству кружева и ниток. Но главное, чем запоминается эта улица, то что все дома на ней разноцветны. Почему так, точно никто не помнит. Местные жители из уст в уста передают легенду, что домики стали красить в разные цвета, чтобы в сильный туман рыбаки могли издалека увидеть остров и вовремя бросить якорь. Так это или нет, сегодня не скажет даже самый старый обитатель Бурано. Местные рыбаки обходятся более современными средствами обнаружения суши, а вот администрация поселения по-прежнему с большим трепетом относится к палитре Фундаменто Сан-Маура. Если фасад облупился или выцвел, хозяин дома обязан его освежить. Если же кому-то хочется сменить цвет домика, то его придется согласовывать с городскими властями, чтобы ненароком не разрушить легендарный колорит знаменитого квартала. Улицы мира на радио «Мелодия».

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
0: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Кэмерон Диаз. В юности будущая звезда Голливуда Кэмерон Диаз хотела стать зоологом. Дома у девчонки был настоящий зоопарк. Кошки, собаки, птички, мыши и даже змеи. Когда Кэмерон исполнилось 16, она с головой окунулась в ночную жизнь Лос-Анджелеса. Возвращалась домой под утро и не пропускала ни одной вечеринки. На одной такой тусовке ее заметил известный фотограф и предложил ей работу в модельном агентстве. Однажды Кэмерон случайно наткнулась на сценарий для фильма «Маска», который лежал на столе ее менеджера. Она к тому времени была уже известной моделью и решила пойти на кастинг, даже не имея актерского опыта. Выдержав 12 прослушиваний, ее утвердили на роль. Кстати, после продюсеры фильма назвали Диаз «девушкой мечты» и «актрисой завтрашнего дня». Несмотря на многомиллионные гонорары и популярность, Кэмерон ведет жизнь обычной американки. Она живет в небольшой квартире и покупает еду в обычных магазинах. Кстати, продуктовые магазины – слабость голливудской звезды. Она признается, что может провести у витрин несколько часов, скупая все подряд, включая крепкие алкогольные напитки. По слухам, актриса-любительница поиграть в пьяные шашки со стопками вместо фигур. Актрису неспроста называют блондинкой с мужским характером и своим парнем. Имя Кэмерон мужское, ведь именно мальчика ожидали ее родители. Она любит быструю езду и является неизменной участницей ежегодных автогонок кинозвезд. К тому же Диаз терпеть не может туфли на высоких каблуках, не носит бюстгальтера и не хочет связывать себя узами брака. Одной из настоящих страстей Кэмерон является серфинг. Из-за него ей даже пришлось несколько раз прибегать к услугам пластических хирургов. Актриса трижды ломала нос во время занятий серфингом. А как-то раз Кэмерон не заметила стеклянную дверь и изо всех сил ударилась лицом. Итогом снова стала ринопластика. В конце каждого года Кэмерон Диаз подводит итоги. Она дает себе обещание, что не будет больше курить и займется здоровым питанием. Но в итоге держится первые 2 месяца, а потом все возвращается на прежние места. Несколько лет назад Кэмерон Диаз заняла 8-е место в списке 100 самых сексуальных женщин, а также была удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде. А еще ее сложно представить без улыбки. Причем и ее друзья, и коллеги по цеху уверяют, что уже через 2 минуты после общения с Кэмерон все начинают сиять от радости.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Круассан. Один из кулинарных символов Франции, круассан представляет собой небольшое хлебобулочное изделие в форме полумесяца из слоеного или дрожжевого теста. Название этой изогнутой булочки как раз и означает в переводе с французского «полумесяц». Несмотря на то, что в наши дни круассан ассоциируется прежде всего с французской кухней, придумали его не французы. Похожая по форме и способу приготовления выпечка существовала в Европе еще в средние века. Первый предок круассана появился в 13 веке в Австрии и носил имя Кипферль. Правда, по одной из легенд, его изобрели лишь в 1683 году, чтобы отпраздновать освобождение Вены от турецкой блокады. Необычная форма кулинарного изделия якобы должна была символизировать полумесяц, изображенный на турецком флаге. Когда бы на самом деле не появился прообраз круассана, во Францию он попал лишь в 19 веке. Австрийский офицер артиллерии Август Занг решил сменить сферу деятельности и открыл в Париже на улице Ришелье венскую булочную, ставшую чрезвычайно популярной. Там, среди прочих блюд, выпекались и необычные булочки в форме полумесяца, получившие знакомое в наши дни всем и каждому название круассаны. Постепенно они стали известны во всем мире. И сегодня практически каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал эту традиционную французскую выпечку.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билебэм, билешусер.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Людвиг ван Бетховен. К Элизе. Фортепианную миниатюру к Элизе можно по праву назвать, если не самым, то одним из самых известных произведений Бетховена. Любопытно, что изначально слова к Элизе были лишь под заголовком в произведении, которое композитор назвал «Богатель номер 25 ля минор». Исследователи творчества и биографии Бетховена до сих пор спорят, кем была та самая Элизе, которой посвящена пьеса. Наиболее правдоподобна версия о том, что это была юная певица Элизе Баренсфельд, обладавшая уникальными вокальными данными. Как бы то ни было, красивое и мелодичное произведение полюбилось публике, а своей немеркнущей популярностью оно обязано не слишком сложному исполнению, благодаря чему входит в обязательную программу в музыкальных школах по всему миру. Людвиг ван Бетховен. К Элизе.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кто достиг в жизни всех мыслимых и немыслимых высот и стремится получить новые ощущения. Экстремалы по всему миру придумывают все более изощренные способы получить адреналин. Скалолазание, серфинг на гигантских волнах, полеты без парашюта – все это пройденный этап. Новый, весьма нестандартный вид экстрима в 1997 году изобрел британец Фил Шоу из города Лидс. Мужчина работал на трикотажной фабрике и был фанатом скалолазания. Однажды он вернулся уставший с работы домой, где его ждала куча неглаженного белья. А гораздо больше ему хотелось заняться скалолазанием. Но белье лежало уже несколько дней, и дальше глажку было откладывать нельзя. Тогда Фил решил совместить два вида деятельности в новый вид спорта – экстремальное глажение. Через два года он отправился в международное турне с целью продвижения своих идей. Остановки включали Соединенные Штаты, Фиджи, Новую Зеландию, Австралию и ЮАР. Как ни странно, Филу Шоу удалось увлечь своим изобретением очень многих людей. Со временем экстремальное глажение расширило рамки. Любители начали гладить белье не только на горных вершинах, но и под водой, сидя на велосипеде, катаясь на лыжах или сноуборде, совершая полет на дельтаплане или прыжок с парашютом. Чем интереснее условия глажки, тем привлекательнее соревнования, считают спортсмены-экстремалы.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Токио. Японская столица Токио – настоящий город будущего. Здесь живут и работают более 35 миллионов человек, но при этом никто никому не мешает. –

0: права других. Здесь, в общественном транспорте, не принято разговаривать по мобильному, чтобы не вторгаться в личное пространство человека, вынужденного вас слушать. По той же причине здесь не приветствуется привычка дышать в затылок, стоя в очереди, толпиться на эскалаторе в метро или расталкивать других, пробираясь ко входу или выходу. Вопреки расхожему мнению, Токио отнюдь не город небоскребов. Сейсмология не позволяет. В регионе, который регулярно трясет, высотки строят только на искусственно насыпанных островах и устойчивых участках суши, которых катастрофически мало. Поэтому живут токийцы в основном в двух- и трехэтажных домиках. Хотя собственный дом с забором и садом для большинства горожан – почти недостижимая мечта. Реальность такова, что между домами нет места даже для забора, не говоря уже про клумбу или детскую площадку. Впрочем, несмотря на плотную застройку, Токио не производит впечатления каменных джунглей. Здесь даже в центре умудряются выкраивать клочки для обустройства скверика с фонтанами или аллеи со скамейками. Местные же парки – настоящее произведение искусства с обязательным прудиком с живыми карпами, журчащими ручейками и мини-фонтанчиком. Жизнь токийцев сосредоточена вокруг работы. К ней у горожан особое отношение. Переработки здесь в порядке вещей. И потому что оплата почасовая, а сверхурочные оплачиваются по двойному тарифу. И потому что не принято уходить раньше начальника, который для среднестатистического токийского служащего все равно, что бог. И если, например, начальнику нечем заняться дома, и он сидит в офисе допоздна, все его подчиненные будут сидеть на своих местах, изображая работу в поте лица. Поэтому час пик в токийском метро есть только утром, когда все едут на работу. А вот домой все уезжают в разное время, и толкучки в вагонах нет. В таком графике среднестатистическому токийцу не так просто построить личную жизнь. У большинства нет времени не только на то, чтобы завести новых друзей, но и на то, чтобы встретиться с уже имеющимися. Поэтому многие токийцы обречены на одиночество. Даже в городских ресторанах есть много столиков, рассчитанных на одного. И по вечерам такие заведения забиты, а одинокие посетители ужинают, уткнувшись в телефон. Токио – гигантский город, в котором очень легко почувствовать себя песчинкой. В то же время он живой и яркий. У него особая атмосфера огромной коммунальной квартиры. Здесь удобный транспорт, хороший сервис и чистота на улицах. А горожане вежливы и приветливы, что, впрочем, традиционно для японцев вообще. Ведь главное для них – жить лицом наружу, всеми силами скрывая истинное душевное состояние, чтобы не нагружать проблемами других. Хотя, возможно, именно поэтому многие токийцы в метро носят на лицах медицинские маски. Так они хотя бы ненадолго могут расслабиться, скрыв свои истинные эмоции от миллионов людей вокруг.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Людвиг ван Бетховен. К Элизе.
2: Фортепианную миниатюру к Элизе можно по праву назвать, если не самым, то одним из самых известных произведений Бетховена. Любопытно, что изначально слова к Элизе были лишь под заголовком в произведении, которое композитор назвал «Богатель номер 25 ля минор». Исследователи творчества и биографии Бетховена до сих пор спорят, кем была та самая Элизе, которой посвящена пьеса. Наиболее правдоподобна версия о том, что это была юная

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Вентспилс. 88,5 FM.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.